0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.
2: Дэнс лето. На рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания 2RIS. Катерина Шпица защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 21 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменно-облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Exlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Exlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 992 300.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco@b2b.ru. 990-001.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Телефон рекламной службы 992-300. Dance Radio Record.

0: Партнер выпуска компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
15: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
20: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань Кредит онлайн». Подробности по телефону /25/18.
21: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
0: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
22: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
23: Телефон рекламной службы 992 3.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
7: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
11: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
8: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
7: Диктуйте адрес.
8: Минеральные воды Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
16: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядки их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
17: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
18: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне «Джили Атлас» Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера «Гермес». Ставрополь, Южный Обход, 57/2.
12: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
13: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: Красота!
15: Какой воздух!
16: Смотрите, какие горы!
17: А
14: какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
16: Эх, хорошо.
17: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: 18.00. Русский час на рекорде.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 128 770 026 60 и 31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
12: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
13: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
15: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
15: Это лето будет жарким.
16: Это лето будет ярким.
17: Сливочным, приятным.
18: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
17: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться?
20: Дизайном интерьеров.
19: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
20: Зачем столько?
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, парку поддай!
9: Хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 25/18. Реклама, не оферта.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпиц защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпиц с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпиц опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Exlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Exlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Мегафест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменно-облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: 17.00. Русский час на рекорде. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпиц защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпиц с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпиц опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
7: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
6: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
8: «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
12: Это лето будет жарким.
13: Это лето будет ярким.
14: Сливочным, приятным.
15: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Красота.
17: Какой воздух.
18: Смотрите, какие горы.
19: А какой шашлык.
20: Вася, парку поддай.
21: Хорошо.
22: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
18: Лента.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополь переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГР 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом, а об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
13: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис Li Автогермес. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
14: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
0: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
14: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополь переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерное 80. Телефон 411-313.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
15: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе и правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
6: Эх, хорошо!
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
12: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
14: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
15: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
14: Диктуйте адрес.
15: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
16: Это лето будет жарким.
17: Это лето будет ярким.
18: Сливочным, приятным.
19: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
18: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Дэнс лето.
9: На рекорде.

0: 20.00. Русский час на рекорде. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы 992.

0: любого питомца, питомца. Можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь.
1: Ящерец.
0: Вань, ты дурак совсем.
1: Ящерец.
0: Вань, тебя вообще никто не спрашивает.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
2: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Русский час. На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
17: Реклама не хэта. ОКОБИ. ОГРН 120-870-026-61-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.автовой» в салонах 16+.
18: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
8: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето.
1: На рекорде.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен Рукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома». На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин Велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин Велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулакова или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
11: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
12: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
11: Диктуйте адрес.
12: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Банк «Кубань-кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-кредит». С нами забота становится доброй традицией.
5: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
6: Красота!
7: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Автомобили «Белджи» у официального дилера «Артекс Групп».
15: «Артекс Групп».
14: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
16: «Белджи». Надежность в движении.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
21: Реклама не фета. О, Каркоби. Оген 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
13: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
14: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
17: Технологичный и современный кроссовер.
16: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
18: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе. работе.
19: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
20: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
21: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. Об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «АвтоЮг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «АвтоЮг» Ставрополь. Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
16: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
15: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Hermes от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Hermes. Ставрополь, Южный обход, 57/2.
2: Не оферта. ООО «Hermes». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
18: года.
19: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Красота!
14: Какой воздух!
15: Смотрите, какие горы!
16: А какой шашлык!
17: Вася, в парку поддай!
14: Эх, хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом, а об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома». На этом все. Услышимся.
4: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-21-3.

0: двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2 РИС по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио stv.ru.

и призываю вас начинать наполнять импровизированные танцполы здесь, на рекорде, друзья. Конечно же, отличное настроение у нас у всех присутствует. Полы здесь, на рекорде, друзья. Конечно же, отличное настроение у нас у всех присутствует. На 120 минут мы

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Катерина Шпица защитила диплом. А об этом прямо сейчас. Актриса Катерина Шпица с отличием окончила Пермский государственный институт культуры по специальности артист драматического театра и кино, где обучалась на заочном отделении. На защиту диплома 40-летняя актриса прилетела в родной город вместе с мужем Русланом Пановым и новорожденным сыном Богданом. Шпица опубликовала фото из поездки, поблагодарила супруга за помощь с ребенком во время сдачи дипломной сессии и отдельно обратилась к сыну. «Сынок, ты принес нам столько счастья. Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручение диплома. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Если что, их там более сотни, выбрать есть из чего, разумеется, тоже, да? А потому добавляем в избранное, конечно же, ищем классные интернет-потоки и еще один интернет, и еще одну интернет-радиостанцию не забываем найти. Это Пати 24 на 7, потому что это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которую вы очень любите слушать и под которую вы любите танцевать здесь, в прямом эфире Радио Рекорд. И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут, давайте это сделаем на радио-тусе Рекорд Пати. Рекорд.

0: О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 июня в Ставрополь малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду. 22 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
8: 992-300.
10: Сайт.
8: Радио stv.ru.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Эпизод Рекорд Пати. Я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Если вы находитесь сейчас за городом, смело устраивайте рекордный open air вместе с нашей радиовечеринкой. Все просто, Bluetooth-колоночку погромче.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

станции, добавляйте их в избранное, чтобы долго впредь не искать, и в нужное время в нужном месте, опять же, в нужной компании включить нужный интернет-поток. Также интернет-радиостанция Пати 24 на 7 тоже для вас работает. Забегайте и на нее. Там у нас еще больше рекорд патийного музла и еще больше танцевального вечериночного настроя. Далее про расписание еще 30 минут. Давайте потанцуем здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати, а там уже видно будет. Погнали! Рекорд Пати.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

треком, диджей Кефир, диджей Гвоздь и еще много-много кого интересного вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Желаю вам удачи в подписке на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. В свою очередь, меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992 300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.